0: Μα γιο αρε γάμα Τα κούνε άγα Τι βίβι μου πάνω Άγια γιαγια γιαγια
1: Синьякса яхарумни нилиаканернеалэрми матсули таанали атахартоо синьяксаама уникаанеартоо ивалаа таппикани санакаюммиу тоойортаа таанали инувинга аагаа 1900 ми инувюминек аммару таана мартими наттиджани тайяуйок тайчумуна уллорсуутеқаққартиннаги таанали нуна инувигиянга атахартуни пуллатауяк таппаани иллулигаартиу нунагата канигияани
2: имаактту амигинни аамми тегаттиарлути иллерми тамаали писиуттурулуулерлунга пералагуннартиллунга хаавиаартугулулеривунга дубхаажимараагуллунга иманна утту илаанакулуани

0: маанаоюк тусартисиартиарасоорпугут илоохуримуллу илутсиник таматсума умиартуну пилерни таалиманермут 60% имактувини имарми ниллинартумариаалуммик 10 degrees celsius атаани имауюк ниллинартумариаалуутармат аттанарнимииннисаагуут 66% муйуит имаксимают аватимаккохуиллу итиарни унгасиннилиммик нунамут умиамуллууни 43% муйуит имактувини пингасуйортуни итиарни унгасиннахарсули нунамут умиамуллууни умиартуилтуарувит путтахутини уликаттами атуиннариахарпутит путтахутини уликаттани атурнигиттувиниорувит хаяуювиниутуарувит имак нилинартумариалуутиллугу инуувитсааваянгиток силатиуммариуасугеахарпутит пилернитаалиаахарпутилло аммало путтахутини уликаттани атуиннариахарпутит
1: Hei, tannauna nalauaksu nipigan iltaksiahe kaua. Hangauti luukea nipiliä vinnäkit suuru. Uli hingi takalun niin. Hella, teimet takavuasit. Mä anna jakapuusi tille. Tänä, tu saakne jaktas tilluku. Mä anna tu saakeen luun edavun. Tää.